ока Людвика, подскочила под небо и слопала летника, подскочила под небо и слопала летника. Тільки Зося найм...

и пришли комарати, матушка, волати. И пришли комарати, матушка, волати. И бай матуш с нами, и бай матуш, эй с нами пойдеме по збої. И бай матуш с нами, и бай матуш, эй с нами пойдеме по збої. И его млада жінка так му повідала. И его млада жінка так му повідала. Нехай матуш нігде, нехай матуш, ей нігде і байдо.